0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 30.
4: 30 июля.
3: Июля.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: ведь если бы у тебя не было срки, куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

There is nothing there.

is gone.

It's such a joy to be swimming in the ocean of your wildest.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 30-е.
2: 30-е.
0: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: 30.
2: 30. Июля.
3: Июль.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сапромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 30 июля.
4: В Москве 9 часов утра.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: посидишь, ебёна мать, морду свою спрятала.
1: Правда!
0: Ёб вашу мать, сволочь поганые!
2: Меня

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30 июля.
2: В Москве 10 часов утра.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Забеси. Я не стесняюсь.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 30-е.
0: 30-е.
2: Июля.
1: Июля.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много.
1: Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.

0: Сегодня. Сегодня. Четверг.
1: Четверг.
0: 30-е.
2: 30-е. Июля.
1: Июля.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

ゼロ76では何も変わらない。それが本当か誰も知れない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつ

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 30.
0: 30.
1: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Днепропетровск. Встречайте.
1: Этим летом было очень много популярных хитов. Самому гениальному посвящается.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: 30
1: июля. Июля.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по

Fuck. Так. Сообщения с NNFM должны теперь заходить. Интернет я оплатил. Так, там что-то присылали. Чем мы будем заниматься? Я, конечно, буду всех ненавидеть, но нужно еще чем-то заниматься, кроме того, что всех ненавидеть. В первую очередь себя. Мы не можем посмотреть картинку. Али, че спрашивать? Что, блядь, происходит? Ты ритм игры любишь, допустим? Как ты знаешь, я думаю. В сообщении с Твичей Кика словно там штамп. Да ты что? А то я тебе не отвечал, почему они сломаны и что с этим ничего не произойдет. Ты мне, или может быть, ты мне найдешь работу, если я починю там штампы сообщений с Твича или Кика. Тогда я их починю. Спокойно. Так. Что я делал? А, я проверял, что, блядь, с проксией? В смысле, блядь, не... Что, блядь? А? 190-80... Не тот порт указан, я что-то делал. Я проверял, работает. Я обновил Opera Proxy, проверял, заработала ли она. Заработала, но, видимо, уже нет. Да. В принципе, хорош. Что у меня тут открыто? Зачем у меня тут? Все равно я не знаю, что нам еще делать. Нет, я не буду играть. Я не люблю диско. У меня... Я попробовал посмотреть Фарго сезон 4 и True Detective, Фарго сезон 5, True Detective сезон 4, чтобы снять депрессивный приход, более-менее снял. Это еще со снятой депрессией, да. Я еще не сижу в углу и думаю, вот насколько моя жизнь проебана. И все потеряно. Первого это вернется, когда я вот поставил себе. Вот с первого уже все принять все и начать искать вот работу, начать устраиваться, работать доставщиком. Но тогда тогда мозг начнет отказываться это делать, и все начнется неприятие по-новому. Точнее, неприятное принятие.

Витенька, помоги мне с работы или хотя бы зубами. Как, кстати, ты вот обещал когда-то. Ну ладно, это бы ты не Витенька, а то был Витенька, а то я тебя этой белкой придушу.

Да, ну правда, чтобы поверить, вот, что только за еду ты работаешь, ты сначала должен предоставить мне там выписку, да, тогда я поверю, а то тебе ж верить нельзя, мало ли это может одна из твоих установок, что вот нужно говорить, что теперь говорить, что ты работаешь за еду. Но вот предоставишь, то хорошо.

здравствуйте, у нас сейчас будут игры. Я тут вылез. Вы не местный, сейчас будут игры. А можете выйти вообще, я вылез тут. Поныть. Во что играть-то будем, господа? Напомните, кто такой Варан? Это наш Санон ФМ, это Тивачер или просто рандом встречает?

0: давай...
1: Хорошо!
0: Вот насколько я никчемушка, даже вот, вот аудио для стрима нормально до сих пор не настроил, хотя аппаратура у меня есть. У меня тут аудиоинтерфейс внешний, микрофон более-менее.

0: stories you don't know.
1: Лесу Клейпулу уже за 60. Это где там кредиты? Только ж недавно молодым парнем был в клипах MTV. И видео это делал его сын, которому уже 30. Так. Employment Simulator, да? Ага, ну ладно, давай посмотрю ссылку. Так, что там лесник писал про работу? По выписке там все платится, только есть одно «но», у тебя есть оклад и переменная часть. Все платится, поэтому не пить. Тебе все платится, возьми меня к себе на работу. Нет, такое играть не будем. Еще один трек или... еще один трек. Так. Нет, закрыть. Зачем у меня тут открыто фейс кэттингли? Ну, я кидал на главное на NFM это все. И Дедрих Кникербокер. Еще один пришел. Буквально сегодня узнал. Да. Ща. Я это давно знал. Причем многие узнают сначала там о Соус Парке, потом о Примусе. Скорее узнали вот кто писал к Соус Парку тему. А я наоборот как-то Примус для первичнее. Соус Парк Анниверсари с Клейпул. Где-то был большой кусок Клейпул. Похер! Был же в качестве кусок. Как Анниверсари

пишется. Ладно, пойду в... ладно, окей. Хорошо, приходи еще. Сегодня неподходящий стрим для рандомов. Приходи еще, когда будем чем-то нормальным заниматься. Ну вот, выбор откат свершен. Ага, fuck off.

приятно сидел в лифте, я где-то весной, вот первые, как конец весны, и первые два месяца лета. Вот. Причем где-то в начале лета я так даже удовлетворенно сидел в лифте. Правда, тогда я думал, что мне вот-вот даст работу заказчик. Вот. Но сейчас пришло понимание, что надо. А то сейчас сорвется нахуй лифт. В принципе, он уже в свободном падении.

А, ну это еще причина моего более-менее удовлетворения было, потому что мне казалось, что вот я сейчас еще начну развивать свои какие-нибудь creative skills, там вот, освою DAW, там, вот активно, ну, более активно, чем на деле, читать книжки буду, вот, видеоредактив-монтаж начну осваивать. Ну чё ты нихуя? Чё ты нихуя? Я никчёмушка.

Тем временем, вот наш вот наш мой вот случайно знакомый бразильский друг, ну вы поняли. Вот он не программист, вроде как, не знаю, какой у него бэкграунд, ему тоже где-то вот 30, вот. Вот он свободно освоивает Godot.

А где доставщикам выдают их рюкзак, их короб, а? Мы ничего не видели про что-то.

Они покупают короб за свои, то есть все, мне первого не собираться идти работать доставку. Кто ж свой короб купит?

Что в интернетах? Что в интернетах? Что в интернетах? Работу в интернетах мне вот заказчик вот обещал, но так и не дал. Вот, все, работа в интернетах кончилась. Если у тебя есть работа, давай мне работу, давай. Давай работу. Катану Зиру перепроходить. Psycho Patrol R. Your Amazing Tigochi. Steel Wake the Deep. Таки попробовать запустить. Я слышу, что программиста заменили на НИИ, да. Доставщиком в интернетах регуется. Да, я знаю. А короб где выдают? А короб где выдают? Поэтому у меня и вопрос, да, а короб где выдают? Поехали. Сейчас проверим, вдруг запустится. В прошлый раз, когда я запускал, когда-то, несколько лет назад, у меня видеокарта вырубалась. Но тогда у меня проблемы с видеокартой такие были, а сейчас их нет. Я слышал, что программисты заменили на ИИ. No shit. А кто тебе меня заменит, если вот я все мне я все вот где мне работу? Почему ты не ищешь мне работу, скотина?

Да, я согласен, я согласен, в ней, видите, за зубы работают, не за еду, за зубы. На еду я напопрошайничаю в интернетах на стримах, а вот за зубы я буду работать. Вот мне до конца лета нужно 50к набрать. Блять, шизик. Ну, я не знаю, надо какое-то более поинтереснее оскорбление шизика. Я не в настроении, я за еще заикнешься в играх, я тебя забаню нахер. Как тебя назвать? Шизик неинтересно. Невменяемый. Мономан. Все, Still Wakes the Deep вылетело нахер. Мономан. Умалишенный. Помешанный. Мандрапопупа. Что, блядь? К переезду не готов. Вахтовым 2 через 2 как раз. Мне как раз. Мандрапопупа.

Итак, поиграли. Поиграли. Начинать что-то нормальное? Нет, наверное. Снежные объекты за качество в местах не столь отдаленных. В каких? Не знаю. Меня. А где я спать буду? А так не видится такой уж плохой перспективой. Нужно будет спать рядом с другими людьми.

Ну, тут тоже плохо и тоже не буду, но немного не то. Немного не то, что я думал. Когда мне проспонсируют Берри, будем в более. Понимаешь, я тут разбираюсь в играх. Я знаю, что является топовым в этом жанре. Конечно, возможно, мне просто кураторы еще не рассказали, что это тоже топовое в этом жанре. Но не, на вид хуже, чем Берри. У нас есть еще один Айдлер, но хотим ли мы в Айдлер играть? Впрочем, нет, все, я уже кое-что запустил. У нас есть гнор Короче, ладно, я запускаю Айдлер. Вы теперь не узнаете, что это было за дыхание. Я запускаю Айдлер. Айдлер. Или как они? Как еще их забыл называть? Не итератив, а как? Fuck me. Bills Might Be Paid я хоть в том браузере смотрел, в том, да? Блять, лесник, я знаю, я видел. Если сказал, что фу, значит фу. Incremental slope. Да, я. Да. Вот. Цветастые люди во всех смыслах. Нет. Не хочу. Да.

Не в настроении я для такого. Так. Итак. Итак, один, как это называется, один ран в гнор. Как ты, не apology, эпилог, я все время забываю. Mm-hmm.

0: Запустить эту игру на фоне, пока я играю в другие игры, но это плохая идея. Правда, как бы вы видеть не будете проблем в том, что мне нужно вручную переключать в ВБС, какую игру показываю.
1: Лучше бы книжку читал. Лучше бы пытался книжку читать.

0: Чем эта игра примечательна, это тем, как вот в каком-нибудь наблюдением вот за вот всеми работающими гнорпами, вот как они работают, как они бегают, блять, я что, не то что-то построил, почему вы не бегаете за Blue Runner, а вот. Вот. А как в каких-нибудь старых стратегиях, типа как Вестернхолда.
1: Такой вайб.
0: Знаете, на чем эта игра написана? Те, кто знают, не говорите. На чем эта игра написана? На Unity каком-нибудь, да? Вот все, кто знают, не говорите. Работают, ребят. Так, а как хаузинг нам нужен, да? Building unlocked House of Shards.

А где они строятся? Вот. А, блядь. Слишком мало населения. Фаргнорпс. Так на чем эта игра написана? Где ваши предположения? Можно поиграть? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Вот работу мне найдешь, тогда вот выполню твой рек. Нет, нельзя. Это не стратегия. НСТЛ? НСТЛ это не язык. Биндинги там могут быть. Не носи. А ты близок. Но! В смысле, но ты на Фгнорпс? Ага, они постепенно вылупляются после того, как купишь для них дом. Угу. WebAssembly, ну ребят, ладно, на WebAssembly люди пишут, да, ну вот на, именно на самом WebAssembly. Просто мы это уже начинали стримить на пиратке. Было смешно, что когда я вот пошел смотреть, на чем же она написана, было. Вот тут экзешник, acknowledgements.txt и licenses.html. Я так. Некоторые из этих библиотек названия звучат знакомо. Trust.

Нет, я не помню, как в Стронгхолде появляются крестьяне и почему раз в Стронгхолде так, то тут тоже должно быть так. Я привел не как конкретно, не привел Стронгхолд, не вот конкретные детали механики появления крестьян.

Ну вот видите, какой блот. Знаете, сколько библиотек. Да, блот. Раз, то блот. Это SSDL. Да, я заметил уже. Да, я заметил. И сразу.

Итак. Мы можем почитать газету. Что пишет? Дрон атакты на джипсе, то стоит spend 5 cents. Call.

Так, а раннер денег не стоит? Не стоит, сламер. В смысле, шардов не стоит.

Ну вот нужно, что мне не нравится в этой игре, нужно прям вычислять, думать немножко. +5 frames. Two, one, one.

Нахуя я знаю Расту? Скажите мне. И почему? Почему при том, что я знаю, как освоить Раст, при этом фактически я проф непригоден. Я могу освоить Раст, но я не могу ничего. Ничего не на, даже на простых языках писать нормально. Мне вообще не... Вообще... Меня не готовили, вот, не готовили к тому, что в действительности себе представляет работа программистом.

Так где строительство происходит? Где? А, с другой стороны. Какого хуя ты меня спрашиваешь про куки? Я ж хрипший. Безысходности.

Тот Марк! Или это красная селедка? Мент чего-то. Ну, допустим, самое такое. О, блядь, ясно. Он за Дот, он за Марк, он за Мани, он за Нос, ясно.

invention gun. Teeth, what's that called?

Не верите в фото? Феи из Коттингли. Серия фотографий, сделанная в 1917 году и 1922 двумя девочками-подростками 16-летней Элси Райт и ее двоюродной сестрой 10-летней Фрэнсис Гриффит. Фотографии должны были служить доказательством реальности существования маленького народца, но оказались одной из самых талантливых мистификаций 20 века. Сэр Артур Конан Дойл до самой смерти не прилюбил верил в подлинность фотографии из Коттингли. Почему я об этом вспомнил? Вспомнил, потому что я вскользь об этом слушал из подкаста, который я слушаю. Это приводилось вскользь, как пример того, какой хуйне Конан Дойл верил. Какой хуйне верил и защищал. А тут... А вот тут... One thing remains certain, any controversy surrounding Bill Murray's film on Flying Saucers had been supplanted by the house on Ash Tree Lane. Or for that matter, the Coattingly Fairs, Kirlian Photography, Ted Sirius Photography, or Alexander Gardner Photograph of the Union Dead. Это приводятся примеры всяких мистификаций. Вот. Загуглим остальные. Это коллаж. Это не коллаж. Не double exposure. Не double exposure. Union Dead я тоже не понял, потому что я нагуглил. Ты можешь погуглить сам и объяснить, потому что я нашел, но это не было мистификация. Это было какое-то какими-то реальными фотографиями, известными фотографиями мертвых на полях сражений, кажется, гражданской войны.

что дальше апгрейдить? Нам нужно дойти до первого престижа. Апгрейды анблокаются. Вот что выгоднее, бомберы или сламеры? Range of 1.3.

Или на фотографии. Это аура, видимо. Это вот аура так фотографирует.

Для фотографии биополя, фотографирование биополя. У тебя слишком громко микрофон. Сделал тише. Слишком слышно мои вздохи. Так, я уже закрыл книжку, нет.

А как это выглядело? Непонятно. Или что дальше? Пойти спросить нейронку, чтоб вкратце. Угу. Читаем только крупный текст статьи. Угу.

Надо апгрейды скупать, те, которые дешевые. Никто мне не пояснил в конце, в чем заключалась фотография. Не пояснит. Ну а Александр Гартнер, фотограф в The Union Dead, мы не будем гуглить, потому что гуру. Или будем? Не точно, что я ошибся. Александр Гарднер.

Imperial Timing Guru. А Union это с какой стороны? Union это не конфедераты, да? Угу. Так, спещена фотография там. Смотрели фильм «Фотоувеличение». Да, нет.

Так. И вот. Единственный бонусный зритель спиздил, вот. Увидел, во что я играю, и ушел сам играть. Вот. Причем сам предлагал какую-то хуйню мне, в которую он почему-то не пошел играть, а вот мое спиздил и ушел. Ах, как вас земля носит?

Или я просто сейчас закричу и вырублю. Бессилие. Пойду дальше в сериалы. Сериалы сбегать из пиздец, от пиздеца в жизни.

0: чаще. Что за флюмия?
1: Flume.
0: Fuck off.

Ты пытался заставить ее найти мне работу? Дон. Фрэнс. Вот у всех вас есть работа, у меня нет. Меня не научили искать работу. Нулевые социальные связи.

0: ровно настолько малополезная.
1: Так, нужно дома повышать.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30 июля.
2: Июля.
3: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.
4: И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет. И мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

0: эпоха революционного обновления мира, эпоха перехода к социализму и коммунизму.
1: Здравствуйте, ребята! Слушайте!

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 30.
2: 30.
4: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

побегутку печенье. Кричим на глухих, без слез просим прощения. Как недочитанная книга, везде ищу конец, а из десен сжатых до боли текут ржавые слезы. Играю в карты ветром, всего лишь удобрение. Гений жизненный твой опять смешался с землей.

цирке. Умер Христос, запрещать запрещено, не наступать, не трогать. Тебе речь, о чем речь, все слова, шум дождя под моим потолком, любое небо одно. Душа раскошена серым цветом и говном. Рыбий жир победит постмодернизм. И картинки с котиками нихуя не мышь. Не беды, если в голове рвы и шутки мемы. Или молитва отче наш, но ты предпочитаешь выгуливать клыки без поводка на языке, где детям не положено. Где детям не положено.

ногам, переворачивая квадрат. Посветная тьма стала словно моча. Панки из-под огурцов, что куплены в Дикси. Только не в прямом смысле, я косо буду смотреть на старую сбитую свесь, словно врач ночную смену.

Когда-нибудь все будет заебись. Алло, проснись, не верь, это не любовь, иди от одиночества. Ты мне сегодня снилась, я не забрал, а лишь зубы собирал свои молочные. Кем бы хотел, кого бы задел или кого бить хотел. И руками, и ногами, да, изнеможение. Это то нас было предложение или лишь предположение. Очень хороший, идет без перспектива, это смертно твои, и верность смертна.

все будет заебись, Алекс, поверь, тебе никто не верит. Внутри трепет, руками рубашку треплет. На фильма летят любовных так твоей сердечной недостаточности. Объясни слова своей корявости. Переставил табурет и присоединился на ветке. И продолжил пробивать свои опоры. Закончили столетние запоры, но твои запоры ползут в тюрьме. И свет клином не сошелся на мне. Ты боишься потерять их, но они тебя нет. Нет, нет, нет, пора прощаться со своими пиджаками. Пора прощаться со своими пиджаками.

0: жаль, что там до сих пор едут мертвые дети, что хоронят свою жизнь в черных зеркалах, порождая вновь бесконечные визги. Молчание золото, но мы бедняки.
1: Пускай по ребру проскользнут мои слезы, если я получил категорию «И». Чем раскинул я окно проезжавших поездов, раскидался словами, меня не почувствовал.

Особенность бред, твоя почка спиздила дёготь. На фоне рекламы в отражении ящика видишь себя. За пультом батарейки посажены рядом. Твой ебаный театр, а ты объектив.

Чудеса не в курсе, что они должны случаться. Но мама говорила, сука, верь в Деда Мороза. Ведь сопля твоего носа очень интересной формы. Все катарсис, он звезда, забывай свое желание. Мы умрем от недержания, сверхметафоричный каши. А топор уж закопали, он меня назвал какаш. Дай же сдачу, ну скорее, мы все бабки из маршрутки. Нет, я первый взял игрушку, и теперь она моя. Да я тут затянулся, а топочка опустела. И габелная обложка, ты смотри, как я умею. Меня не понимают, я хуёво объясняю. Необычные проколы, мы с тобою никакие, как все. Залипаем жвачку, ртами собираем. Ну конечно, озадачил, где я деньги-то возьму. Очень классно мне зашло, вы такие никакие. А они совсем другие, мы с тобою никакие.

все отблески света и тени. Птицы летят над застывшими лицами, окна смеются, никто не спит. Ведь кто-то с молоком кричит на часы, крики дельфина в тишине города. Почему мед стал звучать, как фуга мерцает? Он вращается быстро, смешивая розы с тишиной шкафа. Слепые коты крочат больно, мордашка кони проебали PSP тараканом. На полке лежат три сломанных зуба, крови никак в голове не сложить. Лучше не жить, а сразу зашить заплатки на жопе проперженных стульев. Их было 12, так кто-то писал. Творцы долбоебы, и я это знал.

0: смета, ушла смета, ушла смета, ушла смета, ушла. Что? А? Что? А? Что? А? Что? А? Смета ушла.
1: А?
0: Смета ушла.
1: Чего, блядь?
0: Смета ушла.
1: А? Чё, блядь?

боюсь ложиться спать. Меня опьяняет утро, а дома ждет только злоба. Мусорный бак, куда были выкинуты мои детские игрушки. А слово «дай» звучит громче всего. Наша правда не стоит нашей лжи. Тревога окутала глаза. Я не вижу выхода на пожарной лестнице. Огрызки пальцев скребут по спине. Скоро выплюну свой позвоночник. Сублимация негатива выплюнула кэшбэк в

Злополученный свет убил твои фантики от конфет. Шелестят по духам, как листья пеленой.

подъезд живой, кровь его твоя моча. Но предпочитаешь молча обойти эту тему, воспевая тотемы в своих потугах, сидя лицом к стене. Твой локоть так и не был укушен, но ты покоцал его о край стола, чтобы шла молва об особенности отдельно взятого тебя. И похуй, что доску сратху ты воспринял как секс-игрушку, взяв себя в руки, промыв глаза проточной водой. А хотел ли ты быть истинным собой?

Сгоревшие трясти надежды, одетые на руки дырявые носки, попавшие потом и злобы от предыдущего владельца.

все, от чего я бегу. Нервно трястает за стенкой, многозначительно крича в лицо оскорбиновыми фразами. Сок добрый разжигает ненависть к слабости, ошибочно принятый мной за доброту.

плакать у меня на руках. Наша вечность пропахла бензином и нефтью. Купим мертвые души, чтоб лить воду в уши и вешать ножик туда же, или лучше класть сразу в голову.

пытаюсь с малейшей попытки изменить последние слова. Ладно, пытаюсь обмолвиться с последними.

осада. Между четвертым и шестым я вынужден бегать от двери к двери. Постоянно рыскаю я под ними, ища последние мгновения алкогольного опьянения. Уткнувшись в тупую в пролет, рассеянно смотря вниз. Никогда не падал так низко, но снизу постучались, подтупился в стену, ловя скверные граффити.

скверные граффити. Что-то захворал. Нужно голову поправить. Никогда не падал так низко, но снизу постучались. Уткнулся в тупую в пролет, рассеянно смотря вниз. Вынужден бегать от двери к двери.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день. Поздравляю с выведением.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 31.
4: 31.
5: Июля.
6: Июля.
7: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.